Привет. Я Расир. Я Сабур. Я Аллах. Я Рахман. Я Рахим. Я Малик. Я Кудус. Я Сабур.